Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 00 99.
0: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: В ритме города,
0: в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 6 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 00 99.
5: Экскурс.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталика операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио соляной столицы.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Борьба с кибермошенничеством и совершенствование миграционной политики остаются одними из главных приоритетов Госдумы. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все решения в этих сферах принимаются для защиты граждан России. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, направленный против мошенничества в цифровой среде. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении договоров на услуги связи с иностранцами. В частности, за продажу сим-карт без указания IMEI-кода устройства или с недостоверными данными. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. В прошлом году для мигрантов ограничили число регистрируемых на одно имя номеров до 10. По словам спикера, эти меры уже приносят результат. В первом полугодии этого года количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сеть АЗС «Нефть» и «Химпром» увеличила лимит отпуска бензина. Как сообщает пресс-служба компании, теперь один покупатель может приобрести до 80 литров. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита. В краевой столице в пунктах продажи и пополнения транспортных карт появились брелоки с платежным чипом. Их можно использовать в качестве проездных. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Стоимость такого носителя – 150 рублей. Бесконтактные брелоки с платежным чипом комфортно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Чип обеспечивает проведение безналичного бесконтактного платежа. Если приложить брелок к считывателю, он автоматически обменивается данными и со счета снимается необходимая сумма. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас самый

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Хит за хитом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 6 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада

0: заслужили новый автомобиль.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0-41-11-67-59-00-3-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ООО 3Z. Лицензия номер L0-41-01-10-26-05-8905-65-05-2022-2022 года.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-250-3-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 рублей до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Из-за заторов увеличивается число желающих сократить путь по краю дороги. Такая езда нередко провоцирует конфликты и ДТП со смертельными исходами, случаи которых уже фиксировались в Московской и Воронежской областях в текущем году. Шапарин уверен, что повышение штрафа станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. За первое полугодие этого года специалисты медучреждений Перми и Пермского края в рамках диспансеризации и профилактических осмотров обследовали порядка 497 тысяч человек взрослого населения и 287 тысяч детей. Благодаря ранней диагностике за прошедшие полгода медикам удалось выявить у жителей Прикамья тысячи серьезных патологий, требующих незамедлительного лечения. У обследуемых было впервые выявлено почти 11 тысяч случаев болезней системы кровообращения, около 500 злокачественных новообразований, 1350 случаев сахарного диабета, 226 случаев хронических болезней органов дыхания. Всем пациентам было назначено лечение и установлено диспансерное наблюдение врача. Выявление перечисленных заболеваний на ранних стадиях дает гораздо больше шансов на успешное лечение и сохранение привычного качества жизни, отметили в Краевом Минздраве. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 6 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Региональные власти смогут подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. В пояснении к документу указано, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, однако на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года и синхронизируется с началом учебного года. За первое полугодие количество поступивших в арбитражный суд Пермского края заявлений о банкротстве юридических лиц выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой же показатель выросло количество дел о банкротстве, завершенных в отчетном периоде. Также арбитражный суд Пермского края отмечает тенденцию к увеличению количества дел, по которым должник не был освобожден от дальнейшего исполнения обязательств. За первое полугодие 2026 года их количество выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2025. В нашем крае из-за жаркой и влажной погоды выросла активность змей. Их стали чаще замечать не только в лесах и заболоченных местах, но и возле жилых домов, а также на берегах водоемов. Об этом сообщила администрация Косинского района. Рептилии появлялись на территории села Коса и поселка Кордон. Среди замеченных присмыкающихся встречаются ужи и гадюки. Гадюка – единственная ядовитая змея в Прикамье. Обычно она избегает людей, однако может укусить, если ее потревожить или случайно на нее наступить. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом международной архитектурной премии International Architecture Awards. Проект «Бюро Спич» победил в номинации «Музеи и объекты культуры среди работ 2026 года». Всего в числе лауреатов премии этого года оказались 10 российских проектов, 5 реализованных объектов и 5 архитектурных концепций. Торжественная церемония награждения International Architecture Awards состоится 18 сентября в Афинах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Общение с окружающими сегодня может потребовать от вас немало терпения. Далеко не все сразу поймут вас правильно. Не исключено, что придется несколько раз объяснять простейшие вещи. Но если вы сохраните спокойствие и доброжелательность, удастся избежать напряженных моментов и сохранить хорошие отношения со всеми. День подойдет для сложных дел. Интуиция подскажет, как с ними лучше справляться. Вы не станете тратить энергию по пустякам. Сосредоточитесь на самом важном и быстро добьетесь успеха. Вторая половина дня подойдет для покупок и сделок. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и, конечно же, познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Гаджет предназначен для того, чтобы помогать человеку в его деятельности. Он придает дополнительную функциональность и комфорт. О гаджетах и говорят, и пишут буквально на каждом шагу. Ведь что-нибудь новое и необычное выходит практически каждый день. Например, смартфон стал сегодня тем предметом, который плотно вошел в повседневный быт среднестатистического человека. Они будят с утра, напоминают о важных встречах, заменили телефон, компьютер и стали настоящим центром развлечений. В студии Лилия Алексеева. Сегодня собрала для вас действительно интересные факты из мира цифровой техники, о которых вы, возможно, даже никогда и не слышали.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 6 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215 00 99.
5: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. При онлайн-покупках в целях безопасности лучше использовать виртуальную карту, считают в МВД. В ведомстве пояснили, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету клиента напрямую, поэтому мошенники не смогут получить доступ к основным накоплениям. Некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением. Небольшая сумма на карте не позволит осуществить списание, заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Кроме того, при совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем. Если карта была скомпрометирована или больше не нужна, ее можно удалить в приложении, не блокируя основной счет. Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в этом году составляет 6 827 рублей в день. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России. В ведомстве напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за 2 предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньшим рот за полный календарный месяц. В этом году это 27 тысяч рублей. Региональный оператор жилищного строительства Пермского края выступит заказчиком проекта в Чусовом. Многоквартирный дом планируется возвести вблизи домов по улице Космонавтов 3 и 3А. Сейчас оператор объявил конкурс для определения подрядчика. Ему потребуется провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и построить объект. Начальная стоимость контракта – 360,5 миллиона рублей. Ранее правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по улице Космонавтов в Чусовом. Площадь локации составляет 0,5 гектара. Ее разрешено использовать под среднеэтажную жилую застройку до 5 этажей без учета подземных, а также для обустройства спортплощадки, автостоянки и благоустройства территории общего пользования. Проект планируется реализовать до конца 2028 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про гаджеты рассказываю сегодня. Первый мобильный телефон был изготовлен не на Западе, а в Советском Союзе еще в 1957 году Леонидом Ивановичем Куприяновичем. Первый образец под названием ЛК-1 имел вес около 3 килограмм и через базовую станцию был способен работать с городской телефонной сетью. Уже через 4 года изобретатель усовершенствовал свой аппарат настолько, что он весил всего 70 грамм и помещался на ладони.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про гаджеты рассказываю сегодня. Умными становятся не только бытовые приборы, но и зонты. В отличие от стандартных моделей, которые рассчитаны исключительно на защиту от осадков, смарт-версии оборудованы индикатором скорого начала дождя, а также сигнализацией, которая не дает забыть зонт в транспорте или на работе. Смарт-зонт можно синхронизировать со смартфоном, используя беспроводную связь. После сопряжения он будет сообщать о новых звонках и смс-ках легкой вибрацией.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Sol.FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только нас.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов

0: и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, ну, скажем прямо, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж поддержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
1: Автомобильные факты.
0: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новую систему трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока скорее являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность в покупке нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
1: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: Четверг, 6 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
1: Реклама на Соль FM.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 0099.
6: Экскурс. Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. «Молодость» — это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на «Молодость». Группа «Дипломат.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Урни стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
6: Соль FM. 10 лет в эфире.
7: Давай раз и навсегда. Ведь времени вернуть назад. Оно улетит, самолет бумажный.

0: Весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Борьба с кибермошенничеством и совершенствование миграционной политики остаются одними из главных приоритетов Госдумы. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все решения в этих сферах принимаются для защиты граждан России. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, направленный против мошенничества в цифровой среде. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении договоров на услуги связи с иностранцами. В частности, за продажу сим-карт без указания IMEI-кода устройства или с недостоверными данными. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. В прошлом году для мигрантов ограничили число регистрируемых на одно имя номеров до 10. По словам спикера, эти меры уже приносят результат. В первом полугодии этого года количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сеть АЗС «Нефть» и «Химпром» увеличила лимит отпуска бензина. Как сообщает пресс-служба компании, теперь один покупатель может приобрести до 80 литров. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита. В краевой столице в пунктах продажи и пополнения транспортных карт появились брелоки с платежным чипом. Их можно использовать в качестве проездных. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Стоимость такого носителя – 150 рублей. Бесконтактные брелоки с платежным чипом комфортно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Чип обеспечивает проведение безналичного бесконтактного платежа. Если приложить брелок к считывателю, он автоматически обменивается данными и со счета снимается необходимая сумма. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про гаджеты рассказываю сегодня. Следить за здоровьем можно не только при помощи фитнес-браслетов и смарт-часов. Оптимальным вариантом для контроля массы и качества являются умные весы с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Полученная информация анализируется и передается на специальное приложение смартфона. Все без исключения смарт-весы оснащаются датчиком для биоимпедансного анализа, который посылает слабый электрический ток через ступни и по сопротивлению ткани. Они рассчитывают долю жира, мышц, костей и воды в организме. Гаджет также определяет индекс массы тела и внутреннего жира, содержание белка. Исходя из этих данных, в дальнейшем подбираются рекомендации по питанию и тренировкам.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Среди миллениалов или поколения Y был проведен опрос. 47% согласились с тем, что иногда они используют смартфоны с одним единственным намерением – избежать окружающих людей. Синдром фантомных вибраций – это состояние, при котором человеку кажется, будто его телефон звонит или вибрирует. Есть такое понятие, как фригенсофобия – это боязнь пользоваться мобильным телефоном из-за того, что он вредит мозгу.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Доступный интернет на смартфоне позволяет пользователям сети находиться больше времени онлайн. Среднее время нахождения в сети для пользователей из России – 6 часов 29 минут в сутки. Жители Филиппин сидят в интернете больше 10 часов, а меньше всего находятся онлайн жители Японии – около 3 часов 45 минут в сутки. Средний показатель использования интернета в сутки составляет 6,5 часов, при этом 3 часа 14 минут среднестатистический пользователь подключается со смартфона, а оставшееся время — с компьютера.
0: Из Соликамска с Любовью.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О3Z. Лицензия номер L041-01-1026-05-8905-6511-2022-2022 года.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
1: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада».

0: программе только до 15 августа «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль. Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 рублей до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Из-за заторов увеличивается число желающих сократить путь по краю дороги. Такая езда нередко провоцирует конфликты и ДТП со смертельными исходами, случаи которых уже фиксировали в Московской и Воронежской областях в текущем году. Шапарин уверен, что повышение штрафа станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. За первое полугодие этого года специалисты медучреждений Перми и Пермского края в рамках диспансеризации и профилактических осмотров обследовали порядка 497 тысяч человек взрослого населения и 287 тысяч детей. Благодаря ранней диагностике за прошедшие полгода медикам удалось выявить у жителей Прикамья тысячи серьезных патологий, требующих незамедлительного лечения. У обследуемых было впервые выявлено почти 11 тысяч случаев болезней системы кровообращения, около 500 злокачественных новообразований, 1350 случаев сахарного диабета, 226 случаев хронических болезней органов дыхания. Всем пациентам было назначено лечение и установлено диспансерное наблюдение врача. Выявление перечисленных заболеваний на ранних стадиях дает гораздо больше шансов на успешное лечение и сохранение привычного качества жизни, отметили в Краевом Минздраве. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Первые гаджеты появились в середине 20-го столетия. Тогда кассетный плеер пришел на смену своему предшественнику. Таковым являлся магнитофон, причем очень громоздкий. Потом появились девайсы, которые воспроизводят формат MP3. В настоящее время уже есть возможность отправить на хранение гигабайты музыки. И для этого достаточно иметь карту флеш-памяти. Такую маленькую, но очень вместительную. Сегодня гаджеты появляются в самых разных областях: в спорте, медицине, в сфере развлечений и отдыха.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева о гаджетах рассказываю сегодня. В конце 19 века американский ученый Эдвин Холл обнаружил, что на концах токопроводящей пластины, помещенной в магнитное поле, возникает разность электрических потенциалов. Этот эффект был назван его именем. А спустя 100 с лишним лет датчики, основанные на этом эффекте, обеспечивают работу встроенного компаса и позволяют смартфонам определять закрытие или открытых чехол книжка. Когда вы открываете навигационное приложение, геометка на нем сориентирована согласно направлению вашего взгляда, а точнее положению смартфона. Трудно поверить, что все начиналось с золотой пластинки на стеклянном блюдечке.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а бумажные пакеты в магазинах экологичнее и безопаснее для природы, чем пластиковые? Главный экономический и экологический просчет сторонников бумаги кроется в колоссальной ресурсоемкости ее производства, требующего огромнейших затрат энергии и чистой воды. Для изготовления одного бумажного пакета приходится потратить в 4 раза больше энергии и почти в 20 раз больше воды, чем для создания точно такого же по объему пластикового пакета. Более того, бумажная промышленность является одним из главных источников вырубки лесов и жесткого химического загрязнения. Второй критический минус бумажной упаковки заключается в ее крайне низкой прочности, что практически полностью исключает ее повторное использование в быту. Единственным реальным преимуществом бумаги остается скорость ее разложения в естественной среде, однако на современных герметичных мусорных полигонах, лишенных кислорода и света, даже крафтовые пакеты не разлагаются десятилетиями, выделяя при этом опасный метан.
0: Территория фактов. Это радио Соляной столицы.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
5: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа-дипломат.рф.
9: Застройщик ООО «СЗ-фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
12: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: программе только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Региональные власти смогут подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. В пояснении к документу указано, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, однако на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года и синхронизируется с началом учебного года. За первое полугодие количество поступивших в арбитражный суд Пермского края заявлений о банкротстве юридических лиц выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой же показатель выросло количество дел о банкротстве, завершенных в отчетном периоде. Также арбитражный суд Пермского края отмечает тенденцию к увеличению количества дел, по которым должник не был освобожден от дальнейшего исполнения обязательств. За первое полугодие 2026 года их количество выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2025-го. В нашем крае из-за жаркой и влажной погоды выросла активность змей. Их стали чаще замечать не только в лесах и заболоченных местах, но и возле жилых домов, а также на берегах водоемов. Об этом сообщила администрация Косинского района. Рептилии появлялись на территории села Коса и поселка Кордон. Среди замеченных присмыкающихся встречаются ужи и гадюки. Гадюка – единственная ядовитая змея в Прикамье. Обычно она избегает людей, однако может укусить, если ее потревожить или случайно на нее наступить. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом международной архитектурной премии International Architecture Awards. Проект «Бюро Спич» победил в номинации «Музеи и объекты культуры среди работ 2026 года». Всего в числе лауреатов премии этого года оказались 10 российских проектов, 5 реализованных объектов и 5 архитектурных концепций. Торжественная церемония награждения International Architecture Awards состоится 18 сентября в Афинах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Чего вы точно не знали, так это о прямой связи белков и жидкокристаллических дисплеев. В новых моделях смартфонов чаще всего можно встретить OLED-экраны. Сочные цвета, настоящий черный, высокая контрастность, энергоэффективность. В начале 1960-х никто и подумать не мог, что медицинские исследования белков, меланинов приведут к прорыву в микроэлектронике. Жидкокристаллические дисплеи на органических светодиодах – относительно молодая технология, за совершенствование которой ученым выдали Нобелевскую премию.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про гаджеты рассказываю сегодня. Мобильными могут быть не только ноутбуки или смартфоны, но и кофе. А все благодаря умным портативным кофемашинам. С помощью такого гаджета можно приготовить кофе в любом месте. Дома, на работе, в походе или на прогулке. Устройство создает давление до 15 бар для приготовления настоящего эспрессо. Одного запуска хватает на две чашки. Емкость для свежеприготовленного кофе находится прямо под крышкой кофемашины.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Соленое лето.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Вам приходилось когда-нибудь звонить с городского телефона на мобильный, чтобы, наконец, найти в квартире запропастившийся смартфон? Досадно, что нельзя также позвонить на ключи, кошелек или другие мелочи, которые теряются в самый неподходящий момент. Зато их уже можно находить через одно касание в телефоне. Искать пропажу в офисе или квартире можно по звуку. Мелодия включается по команде из приложения. Если же вещь с меткой оказалась на таком расстоянии, что звук звуковой сигнал не поможет, локатор покажет ее на карте.
0: Sol.FM.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа-дипломат.рф.
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000 и 64 от 12 августа 2011 года.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» –

0: заслужили новый автомобиль.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. При онлайн-покупках в целях безопасности лучше использовать виртуальную карту, считают в МВД. В ведомстве пояснили, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету клиента напрямую, поэтому мошенники не смогут получить доступ к основным накоплениям. Некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением. Небольшая сумма на карте не позволит осуществить списание, заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Кроме того, при совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем. Если карта была скомпрометирована или больше не нужна, ее можно удалить в приложении, не блокируя основной счет. Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в этом году составляет 6827 рублей в день. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России. В ведомстве напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньшим рот за полный календарный месяц. В этом году это 27 тысяч рублей. Региональный оператор жилищного строительства Пермского края выступит заказчиком проекта в Чусовом. Многоквартирный дом планируется возвести вблизи домов по улице Космонавтов 3 и 3А. Сейчас оператор объявил конкурс для определения подрядчика. Ему потребуется провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и построить объект. Начальная стоимость контракта – 360,5 миллиона рублей. Ранее правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по улице Космонавтов в Чусовом. Площадь локации составляет 0,5 гектара. Ее разрешено использовать под среднеэтажную жилую застройку до 5 этажей без учета подземных, а также для обустройства спортплощадки, автостоянки и благоустройства территории общего пользования. Проект планируется реализовать до конца 2028 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Если у вас есть домашний питомец, стоит задуматься о приобретении умной поилки или смарт-дозатора еды. Бегущая вода привлекает внимание питомца и стимулирует его больше пить. Устройство сохраняет воду свежей и удаляет грязь и бактерии. Насос потребляет мало электричества и весьма тихий. Если вы часто отсутствуете дома, то отличным решением может стать покупка автоматической кормушки. Используя специальное приложение, вы можете дистанционно настроить кормление по расписанию или дать разовую команду. Корм автоматически попадет в миску. Синхронизация производится по Wi-Fi.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про гаджеты рассказываю сегодня. Если вам приходится часто общаться с иностранцами, языка которых вы не знаете в совершенстве, дельным гаджетом могут стать беспроводные наушники с функцией перевода в реальном времени. Гаджет понимает 40 языков. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта обеспечивается синхронный голосовой перевод с высокой степенью точности. Гарнитура состоит из двух вкладышей анатомической формы, которые отлично держатся в ушах. Вес комплекта с зарядным чехлом составляет 65 грамм, а запаса энергии хватает на 30 часов. Английский и русский доступны даже без подключения к интернету.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. Для Шлейхера это вторая медаль турнира после серебра в прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Евгением Кузнецовым. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы в Париже завершится 16 августа. Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов не исключил своего возвращения в «Локомотив» в будущем. «Я надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», они уже начинают понимать, почему я ушел», — сказал футболист. На вопрос про возвращение Баринов ответил: «Честно, есть такие мысли, но сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу. Возможно, в будущем при определенных обстоятельствах». 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе этого года. Он воспитанник железнодорожников. Полузащитник выступал за основную команду «Локомотива» с лета 2016 года. Забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. «Чита» снялась с Кубка России из-за финансовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба команды. Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаетесь рядом. Поддерживайте команду словом и делом», говорится в заявлении клуба. Ранее «Чита» вышла во второй раунд пути регионов Кубка России без проведения матча. В первом раунде команда должна была сыграть с Иркутском. Однако иркутский клуб отказался от участия в турнире сезона 2026-27. ПСЖ открыл академию в Казахстане. Футбольная школа парижского клуба будет расположена в Астане. Открытие академии ПСЖ в Казахстане отражает стремление клуба и дальше расширять влияние своего опыта и ценностей далеко за пределами Парижа, отметила директор по диверсификации бизнеса, мерчендайзингу и маркетингу ПСЖ Надя Бенмахтар. Уже с сентября школа примет до 300 юных футболистов и футболисток. Казахстан станет 24-й страной, вошедшей в глобальную сеть ПСЖ Академии. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: 40% покупателей смартфонов заявили, что при выборе нового гаджета в первую очередь ориентируются на смартфоны друзей или коллег по работе, а лишь потом выбирают модель по своему вкусу. Большинство пользователей склонно выбирать смартфоны под давлением окружения. По статистике, среднестатистический пользователь смартфона разблокирует гаджет около 110 раз в день. Если вычесть 8 часов на сон, получается, что блокировка снимается каждые 10 минут. Про гаджеты рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. «Молодость» — это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинской, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на «Молодость». Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада

0: программе только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О, 3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-05-8905-65-05-2022-2022 года.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Борьба с кибермошенничеством и совершенствование миграционной политики остаются одними из главных приоритетов Госдумы. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все решения в этих сферах принимаются для защиты граждан России. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, направленный против мошенничества в цифровой среде. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении договоров на услуги связи с иностранцами. В частности, за продажу сим-карт без указания IMEI-кода устройства или с недостоверными данными. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. В прошлом году для мигрантов ограничили число регистрируемых на одно имя номеров до 10. По словам спикера, эти меры уже приносят результат. В первом полугодии этого года количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сеть АЗС «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска бензина. Как сообщает пресс-служба компании, теперь один покупатель может приобрести до 80 литров. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита. В краевой столице в пунктах продажи и пополнения транспортных карт появились брелоки с платежным чипом. Их можно использовать в качестве проездных. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Стоимость такого носителя – 150 рублей. Бесконтактные брелоки с платежным чипом комфортно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Чип обеспечивает проведение безналичного бесконтактного платежа. Если приложить брелок к считывателю, он автоматически обменивается данными и со счета снимается необходимая сумма. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и отличного настроения желает вам команда Радио Соль-ФМ и Александр Соловьев, который прямо сейчас у микрофона готов с вами общаться, отправлять ваш привет, поздравления, признания в любви и тому подобные очень приятные вещи. Пиши нам в группу ВКонтакте, написать можно нам по адресу vk.ru/solfm. Я все никак не могу запомнить наш новый адрес, да. Раньше был vk.com. Ну, кстати, если vk.com/solfm наберешь, все равно попадешь на нашу страницу. В общем, в любом случае, пиши, отправляй свое сообщение, поздравление, признание в любви. Все это прозвучит в прямом эфире. Погнали!
0: Соленый алло!

Как много вопросов интересных, буквально три сообщения вот очень интересных. Каждый день мы ровно в 16:00 начинаем нашу программу общения и любимой музыки, называется «Соленый алло». Ваш привет, поздравления, признание в любви и также музыкальные заявки, все это звучит в прямом эфире. Буквально вот два сообщения из трех, значит. А можно ли сегодня передать привет или поздравление? Не можно, а нужно, и это абсолютно бесплатно, пишите в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ». Да, у нас есть другая социальная сеть, видимо, все ближе наступает тот день, когда про эту социальную сеть нельзя будет говорить, поэтому стараюсь говорить об этом аккуратно. В общем, вы все знаете, по крайней мере, в группе ВКонтакте «Радио СЛФМ» все наши контакты есть, так что пишите либо туда, либо куда-нибудь еще, где вас легко и просто будет найти. И второй вопрос. А можно ли поставить ту песню, которую я у вас попрошу? Да, можно. Пишите, главное, отправляйте все самые важные слова нам в группу ВКонтакте. Еще раз повторяю, vk.ru/solfm. В общем, пишите. Ну вот у нас уже заказали буквально только что песню «Царица» и Еву Власову, которую я тоже в ближайшее время поставлю. Привет Татьяне Агеевой.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: И вот они, наконец-таки, самые вкусные слова, что оставляют слушатели Радио Соль ФМ. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть в нашей группе ВКонтакте Радио Соль ФМ. Юлия Викторовна пишет нам, отправляет она большой привет папочке Виктору из Куиды. С днем рождения, наш дорогой дедулечка-папулечка. Желаем тебе крепкого здоровья и всего лишь самого наилучшего. Жена, дети, внуки подписались. Поставьте, пожалуйста, «Черная смородина». В ближайшее время поищу, обязательно поставлю. Также есть у нас сообщение анонимное. Поздравление для Евгения Фаленкова из города Дядьково. С днем рождения тебя, здоровья, любви, благополучия. Поставьте для него, пожалуйста, «Дарите женщинам цветы». Почему для Евгения «Дарите женщинам цветы»? Наверное, это намек. Если у тебя день рождения, то дари женщинам цветы, правильно? Так или иначе, Евгению большой привет, с днем рождения его поздравляем. Всего самого вкусного и светлого желаем. Ну и пускай женщины тебе цветы, может быть, подарят. Может быть, получится у них сорвать троечку самых красивых цветов, которые есть у них в саду, возможно. Но не покупать же им, правильно?

0: Особенно Евгений Фоленков. Большой еще раз привет отправляем Евгению, поздравляем его с днем рождения. Надеюсь, ты уже подарил одной прекрасной женщине по имени Марина цветы за поздравление. Огромный привет также Марине отправляем. Так, а это же анонимное сообщение было. Ладно, я, бывает, люблю иногда раскрывать маленькие секреты. Главное, что фамилию не сказал. А как фамилия начинается, на какую букву, Евгению я скажу. Не скажу. Евгения, еще раз поздравляем с днем рождения. Есть у нас другие важные сообщения, что пишет, например, Елена Тихомирова. Отправляет она свой воздушный поцелуй любимому мужу Вячеславу Тихомирову и поздравляет с днем рождения. Пусть мечты сбываются, счастье не заканчивается, удача не покидает, а близкие всегда будут рядом. От жены Елены данное поздравление Вячеслава. Еще раз поздравляем с днем рождения. Владимир Викторович отправляет большой привет Димону Доманову, пусть он не грустит на работе, а почаще улыбается. Вот как тут не улыбаться? Точнее, как тут не грустить, когда начальник не хочет повышения зарплаты давать? Поэтому Димону большой привет, не грусти. Прямо сейчас, на данный момент, уже печатает ваше начальство о повышении вашей ставки. Но там работа прибавится, так что, Димон, держитесь.
1: Соленый алё!

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: микрофона, и пришло время Анны Асти в эфире радио Солифэм. Царица только что прозвучала по музыкальной заявке в одной из наших радиослушательниц. Ей огромный привет. И также хочется Елену тоже попросить, чтобы она свой приветик тоже оставила. Не просто же музыку слушать, в конце концов, во время программы по музыкальным заявкам. Привет хочется тоже попередавать. Тем временем есть у нас огромный привет от Надежды Кайгородовой. Привет девочкам из пельменного цеха города Нытва. Аж на обед захотелось, но нет, пока рано, Сан. Держись, Надежда, большой привет. И девчонкам из пельменного цеха города Нытва тоже огромный привет отправляем. Как вы справляетесь со своей работой? Можете написать тоже, отправить свой привет Надежде, например. Ваш привет принимаю в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.ru или vk.com/solofm. В личных сообщениях группы или же в чате видеотрансляции. Также где-то в комментариях под постом на стене в группе ВКонтакте тоже пиши.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый

ВКонтакте и Mail.ru, наверное, отдельный привет. Пожалуйста, сделайте так, чтобы ВКонтакте работал нормально. Я не могу видеотрансляцию опять открыть. Что ж такое-то? Он причем идет нормально на VK-видео, по-моему. Сайт называется vkvideo.ru. И там, собственно, прямая трансляция. Там все работает. А вот теперь с группы ВКонтакте не могу зайти на видеотрансляцию. Ну что ж такое-то? Где тот самый 15-й год, когда ВКонтакте, мне кажется, был самой идеальной социальной сетью? Ладно, хватит ворчать, мы же, у нас же не программа по ворчанию на ВКонтакте, а программа по вашим приветам и музыкальным заявкам. И вот он, добрый привет, который точно поднимет настроение не только мне, и также еще Катюше, МК, ООО, значит, огромный привет Горохову Антону, Харламовой Ольге, Гришкиной Галине, Орловой Елене, хорошего настроения и продуктивного дня. От Ольги Серегиной большой привет сотрудникам ООО МК «Катюша». Еще раз отправляем большущий привет. С днем рождения Анастасию Чистякову. Тоже пожелать хочется счастья, успехов во всем, а самое главное здоровья. От кого сообщение, опять же, это останется нашей родиной тайной. Но так или иначе, Анастасию поздравляем с днем рождения. Напоминаю, если ты хочешь, чтобы твое сообщение прозвучало анонимно, пиши в начале сообщение анонимно, потому что я бывает иногда просто сразу захожу в сообщение, сразу начинаю читать имя. Бывает иногда. Если я анонимно не увижу сообщение, или оно будет в конце, то значит это сообщение будет, даже не будет тайной. Поэтому пиши в начале анонимно, если хочется, чтобы не раскрывали твое имя. Но главное, именинника не забудь подписать, как его зовут и с чем поздравить. Мало ли там, может, у него какой-то другой праздник. Соленый алло.

сказать, что в ближайшее время, наверное, если ВКонтакте также дальше будет себя вести, очень нехорошо себя ведет. ВКонтакте не может мне видеотрансляцию по-человечески открыть. Наверное, письма скоро будем на почту принимать, как это было когда-то давным-давно, знаете. Было бы интересно реально сделать такую программу в стиле прочтения настоящих писем. Может, это делать в двухкассетнике по субботам в 19.00. Будет Леся О или Макс Максимов читать настоящие письма в прямом эфире. Так что, ладно, все, хватит ворчать. Ну, не знаю, ну почему ВКонтакте не может нормально работать? Так, у нас есть последнее сообщение на эту минуту. Привет замечательные компашки Евгению и Михаилу Юрьевичу. Пусть победит сильнейший. От Ангелины данное сообщение. Видимо, там армия.

0: рестлинг появился. В общем, Евгению и Михаилу желаем тогда здоровья, наверное, крепкого, не знаю. Далее, поздравления с юбилеем для любимой мамы, бабушки и свекрови Нины Васильевны. Желаем тебе безграничного счастья, вагон и здоровья и всего самого наилучшего. Мы тебя очень сильно любим. Родные и близкие подписались. На этом все. Я с вами прощаюсь завтра до 16.00. А нет, стоп, я вижу еще одно уведомление на сообщение. Вот буквально только что ВКонтакте мне наконец-таки что-то показал. Сообщение от Анастасии Елфимовой. Поставьте песню. Не поставим, надо было раньше. Так или иначе, Анастасия, огромный привет отправляем и хорошего настроения желаем. На этом все. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 16.00. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок, 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-500-92-62-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
5: Мам! Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
10: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 рублей до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Из-за заторов увеличивается число желающих сократить путь по краю дороги. Такая езда нередко провоцирует конфликты и ДТП со смертельными исходами, случаи которых уже фиксировались в Московской и Воронежской областях в текущем году. Шапарин уверен, что повышение штрафа станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. За первое полугодие этого года специалисты медучреждений Перми и Пермского края в рамках диспансеризации и профилактических осмотров обследовали порядка 497 тысяч человек взрослого населения и 287 тысяч детей. Благодаря ранней диагностике за прошедшие полгода медикам удалось выявить у жителей Прикамья тысячи серьезных патологий, требующих незамедлительного лечения. У обследуемых было впервые выявлено почти 11 тысяч случаев болезней системы кровообращения, около 500 злокачественных новообразований, 1350 случаев сахарного диабета, 226 случаев хронических болезней органов дыхания. Всем пациентам было назначено лечение и установлено диспансерное наблюдение врача. Выявление перечисленных заболеваний на ранних стадиях дает гораздо больше шансов на успешное лечение и сохранение привычного качества жизни, отметили в краевом Минздраве. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

взрослый, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет преимущественно пасмурные дожди. Утром до 10 градусов, днем до 18.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. «Молодость» — это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на «Молодость». Группа-дипломат.рф.
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лови

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Региональные власти смогут подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. В пояснении к документу указано, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, однако на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года и синхронизируется с началом учебного года. За первое полугодие количество поступивших в арбитражный суд Пермского края заявлений о банкротстве юридических лиц выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой же показатель выросло количество дел о банкротстве, завершенных в отчетном периоде. Также арбитражный суд Пермского края отмечает тенденцию к увеличению количества дел, по которым должник не был освобожден от дальнейшего исполнения обязательств. За первое полугодие 2026 года их количество выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2025-го. В нашем крае из-за жаркой и влажной погоды выросла активность змей. Их стали чаще замечать не только в лесах и заболоченных местах, но и возле жилых домов, а также на берегах водоемов. Об этом сообщила администрация Косинского района. Рептилии появлялись на территории села Коса и поселка Кордон. Среди замеченных присмыкающихся встречаются ужи и гадюки. Гадюка – единственная ядовитая змея в Прикамье. Обычно она избегает людей, однако может укусить, если ее потревожить или случайно на нее наступить. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом международной архитектурной премии International Architecture Awards. Проект «Бюро Спич» победил номинации «Музеи и объекты культуры среди работ 2026 года». Всего в числе лауреатов премии этого года оказались 10 российских проектов, 5 реализованных объектов и 5 архитектурных концепций. Торжественная церемония награждения International Architecture Awards состоится 18 сентября в Афинах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако, критично

0: процентов.
1: Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж поддержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
2: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новые системы трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока, скорее, являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность в покупке нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
2: За баранкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 23.

0: Северу будет преимущественно пасмурно и дожди. Утром до 10 градусов, днем до 18.
1: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-01-26-05-8905-65-05-2022-2022 года.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
13: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
14: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
15: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. При онлайн-покупках в целях безопасности лучше использовать виртуальную карту, считают в МВД. В ведомстве пояснили, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету клиента напрямую, поэтому мошенники не смогут получить доступ к основным накоплениям. Некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением. Небольшая сумма на карте не позволит осуществить списание, заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Кроме того, при совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем. Если карта была скомпрометирована или больше не нужна, ее можно удалить в приложении, не блокируя основной счет. Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в этом году составляет 6827 рублей в день. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России. В ведомстве напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за 2 предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньшим рот за полный календарный месяц. В этом году это 27 тысяч рублей. Региональный оператор жилищного строительства Пермского края выступит заказчиком проекта в Чусовом. Многоквартирный дом планируется возвести вблизи домов по улице Космонавтов 3 и 3А. Сейчас оператор объявил конкурс для определения подрядчика. Ему потребуется провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и построить объект. Начальная стоимость контракта – 360,5 миллиона рублей. Ранее правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории по улице Космонавтов в Чусовом. Площадь локации составляет 0,5 гектара. Ее разрешено использовать под среднеэтажную жилую застройку до 5 этажей без учета подземных, а также для обустройства спортплощадки, автостоянки и благоустройства территории общего пользования. Проект планируется реализовать до конца 2028 года. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: с новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. Для Шлейхера это вторая медаль турнира после серебра в прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Евгением Кузнецовым. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы в Париже завершится 16 августа. Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов не исключил своего возвращения в «Локомотив» в будущем. «Я надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», они уже начинают понимать, почему я ушел», — сказал футболист. На вопрос про возвращение Баринов ответил: «Честно, есть такие мысли, но сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу. Возможно, в будущем при определенных обстоятельствах». 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе этого года. Он воспитанник железнодорожников. Полузащитник выступал за основную команду «Локомотива» с лета 2016 года. Забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Чита снялась с Кубка России из-за финансовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба команды. Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаетесь рядом. Поддерживайте команду словом и делом, говорится в заявлении клуба. Ранее Чита вышла во второй раунд в пути регионов Кубка России без проведения матча. В первом раунде команда должна была сыграть с Иркутском, однако иркутский клуб отказался от участия в турнире сезона 2026-27. ПСЖ открыл академию в Казахстане. Футбольная школа парижского клуба будет расположена в Астане. Открытие академии ПСЖ в Казахстане отражает стремление клуба и дальше расширять влияние своего опыта и ценностей далеко за пределами Парижа, отметила директор по диверсификации бизнеса, мерчендайзингу и маркетингу ПСЖ Надя Бенмахтар. Уже с сентября школа примет до 300 юных футболистов и футболисток. Казахстан станет 24-й страной, вошедшей в глобальную сеть ПСЖ Академии. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет преимущественно пасмурные дожди. Утром до 10 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Выбор Ленд. Выгода Ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. «Молодость» — это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на «Молодость». Группа «Дипломат.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
5: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от

0: 9000 рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте trizet.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Борьба с кибермошенничеством и совершенствование миграционной политики остаются одними из главных приоритетов Госдумы. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все решения в этих сферах принимаются для защиты граждан России. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, направленный против мошенничества в цифровой среде. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении договоров на услуги связи с иностранцами. В частности, за продажу сим-карт без указания IMEI-кода устройства или с недостоверными данными. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. В прошлом году для мигрантов ограничили число регистрируемых на одно имя номеров до 10. По словам спикера, эти меры уже приносят результат. В первом полугодии этого года количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сеть АЗС «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска бензина. Как сообщает пресс-служба компании, теперь один покупатель может приобрести до 80 литров. Также разрешается отпуск бензина в канистру не более 30 литров в рамках общего лимита. В краевой столице в пунктах продажи и пополнения транспортных карт появились брелоки с платежным чипом. Их можно использовать в качестве проездных. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Стоимость такого носителя – 150 рублей. Бесконтактные брелоки с платежным чипом комфортно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Чип обеспечивает проведение безналичного бесконтактного платежа. Если приложить брелок к считывателю, он автоматически обменивается данными и со счета снимается необходимая сумма. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а бумажные пакеты в магазинах экологичнее и безопаснее для природы, чем пластиковые? Главный экономический и экологический просчет сторонников бумаги кроется в колоссальной ресурсоемкости ее производства, требующего огромнейших затрат энергии и чистой воды. Для изготовления одного бумажного пакета приходится потратить в 4 раза больше энергии и почти в 20 раз больше воды, чем для создания точно такого же подъема пластикового пакета. Более того, бумажная промышленность является одним из главных источников вырубки лесов и жесткого химического загрязнения. Второй критический минус бумажной упаковки заключается в ее крайне низкой прочности, что практически полностью исключает ее повторное использование в быту. Единственным реальным преимуществом бумаги остается скорость ее разложения в естественной среде, однако на современных герметичных мусорных полигонах, лишенных кислорода и света, даже крафтовые пакеты не разлагаются десятилетиями, выделяя при этом опасный метан.
0: Территория фактов.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет преимущественно пасмурные дожди. Утром до 10 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Молодость – это состояние души. Молодость – это когда все только начинается. Молодость – это новый жилой квартал от группы «Дипломат» на улице Уинская, 55. Самые выгодные условия на старте продаж только для первых 10 покупателей. Переключись на молодость. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-01-26-05-891-65-01-02-2022 года.
9: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
10: Выбор «Лэнд», выгода «Лэнд», «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто», Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

0: FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 23. По северу будет преимущественно пасмурные дожди. Утром до 10 градусов, днем до 18.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: тебя.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: нам 10 лет.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

у меня била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

нам 10 лет. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы. В Прикамье 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.